В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: y'all got to watch out.
1: Ночь длиннее для тех, кто мечтает, и день длиннее ночи для тех, кто осуществляет свои мечты.

Для выработки характера необходимо минимум 2 раза в день совершать героическое усилие. Каждое утро вставать и каждый вечер вовремя ложиться спать.

0: кажется, каждое утро – это время начать жизнь снова. Мы с этим полностью согласны. Поэтому радио «Тост на плюс» всегда с вами. Включай приемник на полную, чтобы встать с кровати с улыбкой и пообещать себе стать лучше.
1: Есть улицы центральные.

Внимание! Говорит радио Тосно Плюс. С добрым утром, страна!

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: у КВ. В эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда у тебя пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает, это он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали как бы на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы как бы все стоим друг за другом.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Наше дело правое.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.

с утра очень сильна кровотация. Кровотация – это как гравитация, но тебя притягивает не к массивным телам, а к кровати.

хорошее настроение на весь день. Дело веселый заряд.

0: УКВ. В эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Все парни знают, для чего мы здесь. Поэтому самоотверженно действуют. Я действительно чувствую на своей семье. Государство им помогает. Положительное отношение местного населения чувствуется всегда. Оно в мелочах, но ты его чувствуешь. У нас есть чем гордиться. Действительно, наши военные показывают высокий моральный дух.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Мы пехота. Там, где мы стоим, за нами начинается Россия всегда. Где мы встанем, там Россия.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово,
2: но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
4: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир

с экранов билбордов, и он завязывал честно на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: 70-79 УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
2: Защищаешь семью, также должен защищать родину.
3: Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
4: Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем, чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
5: И мы всегда должны быть готовы нанести мощный удар, такой, чтобы враг не встал.
6: Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
7: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
0: Радио «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

Летчики-наблюдатели, парашютисты-пожарные, десантники-пожарные, авиалесоохраны Рослесхоза – надежный щит российского леса.

0: студии Мария Гуфранова. Здравствуйте. В Казахстане могут создать единый центр IT-хабов тюркских государств. На неофициальном саммите организации этих стран с такой инициативой выступил Касым Жомарт Токаев. За международной встречей следил наш корреспондент Кирилл Потемкин. Кирилл, что стало основной темой?
1: Телеканал «Тосненское телевидение», свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
2: Здравствуйте, вы смотрите информационный выпуск на телеканале «Тосненское телевидение». В студии для вас работает Михаил Михайлов. Героям отчизны вечный покой. В Чудском бару поисковые отряды из разных регионов России проводили в последний путь бойцов Красной армии. Подробнее обо всем расскажем в следующем сюжете.
3: 10 мая в деревне Чудской Бор
1: службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
2: Здравствуйте, вы смотрите информационный выпуск на телеканале «Тосненское телевидение». В студии для вас работает Михаил Михайлов. Героям отчизны вечный покой. В Чудском бару поисковые отряды из разных регионов России проводили в последний путь бойцов Красной армии. Подробнее обо всем расскажем в следующем сюжете.
3: 10 мая в деревне Чудской бор

0: сердце тучи ходят.
1: Автопробег, он как невидимая нить, тянется с одного места в другое. И все эти места пронизаны болью, силой, мужеством и храбростью наших бойцов. Павел Иванович защищал нашу страну. Воевал, освобождал станцию МГА.
2: Здесь шли бои, причем очень ожесточенные бои. В течение 3 суток полки 3 дивизии освобождали наш поселок, кодные с боями за прорыв блока до Ленинграда. Сюда приходят семьями, сюда приходят с портретами своих участников войны, членов своих семей.
3: Память – это самое главное, что должно быть у людей. И тем более память о таких сложных временах, героических, когда была угроза нашей стране, нашей родине, и наши предки сумели отстоять ценой больших потерь человеческих жизней, большого горя и больших трудностей. Здесь стояла эсэсовская дивизия, испанская, и чтобы все понимали, что воевала тогда против Советского Союза не только Германия, а вся Европа, и хотят в очередной раз развалить нашу большую, великую родину. Очень важно помнить уроки истории и стараться, чтобы этого не повторилось.
4: Мы все вместе, едино собираемся с вами здесь, на нашем братском захоронении, и движемся по тем памятным местам, там, где захоронены люди, которые ковали победу.
5: Великая Отечественная война унесла очень много жизней. Красноармейцев, тружеников тыла, гражданских лиц. В Ленинградской области ежегодно находят останки более 2000 красноармейцев. И мы не исключение. На территории нашего поселения есть тоже 2 захоронения неизвестному солдату. И вот последнее захоронение у нас было, наверное, 3 года назад. Мы похоронили 12 бойцов Красной Армии, которые были найдены на территории Федоровска.
6: Это память. Это то самое малое, наверное, что мы можем дать, ну, отдать дань памяти вот тем победителям, да, советского народа, которые выстояли и выдержали все эти страшнейшие испытания войны. Поэтому, конечно, она, я надеюсь, будет очень красиво цвести.
7: О важности такого мероприятия говорить не приходится. Мне кажется, это то, что должно идти из глубины сердца. Не нужно мерить это категорией важности. Это должно быть, потому что это должно быть.
8: Я преданный патриот России. Я вспоминаю в этот момент своего прадедушку, которые прошли Вторую мировую войну полностью, но, к сожалению, не дожили до Дня Победы, потому что получили оба очень сильные и серьезные ранения.
9: Для нас это в первую очередь сохранение исторической памяти и преемственности поколений. Очень важное событие для всей молодежи. И я очень рада, что являюсь участником этого события. Я призываю всех почаще посещать такие места, потому что именно так мы сохраним историю нашей страны. И молодое поколение никогда не забудет подвиг своих предков.
10: Она олицетворяет победу. В Федоровском прошла всероссийская акция «Сирень Победы». Как известно, пышные букеты дарили девушки воинам-победителям, а также с ними встречали на станциях поезда с возвращающимися героями из Берлина. Сирень стала символом теплого победного мая 1945 года. И уже традиционно в преддверии Дня Победы по всей стране жители высаживают новые кусты.
9: Хочу посещать такие места, потому что именно так мы сохраним историю нашей страны, и молодое поколение никогда не забудет подвиг своих предков.
10: Она олицетворяет победу. В Федоровском прошла всероссийская акция «Сирень Победы». Как известно, пышные букеты дарили девушки воинам-победителям, а также с ними встречали на станциях поезда с возвращающимися героями из Берлина. Сирень стала символом теплого победного мая 1945 года. И уже традиционно в преддверии Дня Победы по всей стране жители высаживают новые кусты.

6 блюд тостинской сборной. В качестве награды победителям вручили памятный кубок губернатора, медали и дипломы. Кроме того, команда получила сертификат на 150 000 рублей для покупок на одном из ведущих маркетплейсов.

0: Вот и половина мая уже позади, лето на пороге. Будем надеяться, что удастся вдоволь насладиться солнцем и отдохнуть. А сейчас предлагаем вам на ближайшие 10 минут.
1: 2 апреля на базе Красноборского центра серьезную подготовку. 3 апреля в центре внимания 5-26 учебного года. В этот же день в Тоснинской районной детской библиотеке состоялся книжный мост «Время для встречи и чтения», организованный в рамках проекта Ленинградской областной детской библиотеки «Открытое чтение без границ. Россия-Беларусь». 4 апреля во Дворце культуры города Тосно состоялся ежегодный вокальный фестиваль инженерной школы «Семь нот». На сей раз он прошел под девизом «Школьные годы чудесные», объединив на одной сцене учеников всех возрастов. 5 апреля в Дворец культуры ворвалась уже любимая для многих тоснинская танцевальная весна. 10 званий лучшего и заряжались положительными эмоциями. Прошла всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни». Перед стартом для всех желающих волонтеры-медики акции. В Центре образования состоялся чемпионат пилотных воздушных судах. Все конкурсанты продемонстрировали высокий уровень мастерства. 9 апреля в Молодежном центре Тоснинского района состоялся пасхальный зайчиков, который объединил молодых людей и серебряных добровольцев благотворительного. Кроме того, 9 апреля в Тоснинской центральной районной библиотеке прошла литературная встреча с символичным названием «Забвенью не подлежит», посвященная столетию со дня рождения выдающегося русского поэта Егора Александровича Исаева. В женской консультации города Тосно состоялся теплый душевный праздник, посвященный Дню беременных. Для будущих мам, ожидающих появления малышей, это событие стало подарком и возможностью провести время в уютной, почти домашней обстановке. 10 апреля в Тоснинском районе прошла всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Проводилась она уже, прошла литературная встреча с символичным названием «Забвенью не подлежит», посвященная столетию со дня рождения выдающегося русского поэта Егора Александровича Исаева. В женской консультации города Тосно состоялся теплый душевный праздник, посвященный Дню беременных. Для будущих мам, ожидающих появления малышей, это событие стало подарком и возможностью провести время в уютной, почти домашней обстановке. 10 апреля в Тоснинском районе прошла всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Проводилась она уже

В дождливое и прохладное воскресенье 26 апреля в Тосно прошли памятные мероприятия, посвященные 40-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 28 апреля у деревни Коркино состоялась торжественно-траурная церемония. 78 бойцов и командиров Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, наконец-то обрели вечный покой. В этот же день в районном центре собрались представители старшего поколения, чтобы в очередной раз поучаствовать в традиционной спартакиаде «За здоровый образ жизни». Также во вторник Тоснинский ДК стал центром притяжения для самых ярких, креативных и талантливых студентов Ленобласти. Здесь состоялся гала-концерт регионального этапа всероссийского конкурса «Студ весна». Помимо этого, 28 апреля в Нурме прошел районный этап военно-спортивной игры «Школа молодого бойца». Проверка на прочность, где молодое поколение демонстрировало силу духа, выдержку и умение работать в команде. 29 и 30 апреля спортивный манеж Тоснинского районного ДЮЦ стал центром притяжения для юных любителей ЗОЖ. Ведь тут прошел муниципальный этап всероссийских спортивных игр школьников, президентские игры и первенство района по легкой атлетике. В апреле 2026-го весна всеми силами пыталась укрепиться на позициях, но все равно в 47-м регионе наблюдались температурные качели, дожди, снег и сильный ветер. Получилась относительно теплая середина месяца, а также холодная снежная третья декада. До рекордных значений 250-280 часов солнечного сияния апрель не дотянул, но отметку в 200 часов преодолел. На этом же наш информационный выпуск подошел к концу. Я, Михаил Михайлов, прощаюсь с вами и по традиции желаю всем хорошего настроения и только добрых новостей.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чультечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

Что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билетов

0: В городе Тосно 10 часов.
1: Слушаешь радио Тосно Плюс?
2: Не слушай радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс.
4: Слушай радио Тосно Плюс.
3: Слушай наше радио.
1: Телефон прямого эфира 30 30 30 30.
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиоканала «Тосно Плюс» выпуск рубрики «Музыкальный калейдоскоп». У микрофона Алексей Корнев.
6: Милен Фармер – единственная современная французская исполнительница, чьи синглы 15 раз возглавляли национальный рейтинг «Top Singles and Tracks». Милен является самой высокооплачиваемой певицей Франции и рекордсмен по количеству бриллиантовых дисков. Милен Фармер – загадочная французская певица, прославившая свою страну на мировой музыкальной арене. Ее образ бунтарки, неземной женщины с ангелоподобным лицом и невероятным голосом привлекает поклонников по всему миру. В творческой биографии звезды были и взлеты, и падения, и пробы пера в других сферах деятельности, и знаменитые дуэты с популярными мировыми исполнителями. Артистка не ограничивает себя одним форматом музыки. Она пробует силы в разных жанрах, оставаясь при этом верной своей сути и уникальному стилю.

Милен Фармер, настоящая фамилия Готье, родилась в 1961 году 12 сентября в провинциальном канадском городке Пьерфонс в окрестностях Монреаля. Сюда семья ее отца Макса Готье переехала из Франции после подписания им контракта на строительство дорог и моста на плотине Маникуаган. Мать певицы, Маргарит Готье, работала секретарем, но после рождения старших детей, дочери Бриджит и сына Жана Лу, стала домохозяйкой. В Квебеке в семье Готье родился третий ребенок, дочь Милен Жанне. Второе имя девочка получила в честь бабушки Жанет, которая тоже переехала с семьей в Канаду. Первые 8 лет жизни Милен провела в Квебеке. Здесь она пошла в школу Святой Марселины, где ее учителями стали монахини. Но самым ярким детским воспоминанием звезда считала большие снежные сугробы, лужайки в саду Пьерфон и кленовый сироп, в который можно было макать пальцы, что всегда вызывало недовольство матери. В 1969

году контракт Макса с канадцами закончился. Многочисленная семья Готье, которая к тому времени успела пополниться еще одним ребенком, сыном Мишелем, вернулась во Францию, поселившись в пригороде Парижа Виль-д'Авре. Восьмилетняя Милен очень тяжело переживала смену обстановки. Мало того, что ей пришлось заниматься с логопедом, чтобы избавиться от квебекского акцента, так еще и сверстницы в школе относились к ней враждебно. Поэтому девочку-сорванца чаще видели в компании мальчишек, которые, так же, как и она, любили лазить по деревьям и совершать разные проделки. Воспитанием взбалмошной Милен занялась бабушка Жанет. В свое время она училась в Марсельской консерватории, поэтому привила внучке любовь к музыке, литературе и живописи. С ее подачи девушка принимала участие в вокальных конкурсах и не раз побеждала. Вместе они часто навещали знакомых бабушки, которые лежали в больнице. После смерти Жанет внучка продолжила эту традицию. Каждое воскресенье она навещала детей-инвалидов в больнице Гарше.

лета юная Милен часто проводила в Бретани, на ферме своей второй бабушки. Здесь будущая звезда пристрастилась к верховой езде. Прозанимавшись 5 лет, она мечтала стать конным инструктором в национальной школе «Cadre Noir de Saumur» и посвятить свою жизнь лошадям. Но в 17 лет приоритеты в жизни девушки диаметрально изменились. Она решила стать актрисой. Милен шла к цели напролом. Она бросила лицей, будучи уже в выпускном классе, и уехала в Париж, чтобы начать учебу в театральной школе «Флоран». Рассчитывать на финансовую поддержку родителей не приходилось. И чтобы оплатить обучение в престижной театральной школе, девушка перепробовала ряд профессий. Продавала обувь, была помощником дантиста и даже ассистентом у врача-гинеколога. Потом устроилась в модельное агентство и не пропускала ни один кастинг на съемки для каталогов или роли в рекламе. Но самым большим достижением в этой области Милен считала съемки в телевизионных рекламных роликах IKEA и Fiskars. Именно в модельном агентстве произошла встреча Милен и молодого амбициозного композитора и режиссера Лорана Буттона. В сотрудничестве с Жераром Дааном он создал композицию о подростках, бунтующих против всех запретов, особенно сексуальных. Нужно было только найти новую вокалистку, которая не просто исполнит песню, а превратится в эту бунтарку. Милен стала идеальной кандидаткой, тем более, что у нее за плечами уже были победы в вокальных конкурсах. Еще до выхода сингла Милен заставили преобразиться. Она не только стала рыжеволосой бестией, но и поменяла фамилию с Готье на Фармер в честь любимой актрисы Франс Фармер. Мятежная звезда Голливуда в 30-е слыла капризной бунтаркой с дерзким характером и пристрастием к алкоголю. Буттона считал Милен такой же, девушкой с другой планеты. Дебютная песня новоиспеченной подопечной Лорана стала лидером продаж 1984 года. Певица жалела только об одном – ее отец, умерший за 2 года до этого, не увидел ее успеха. Потом был выход первого альбома и скандальный 11-минутный клип на песню «Либертин», в котором юная звезда предстала перед зрителями в роли настоящей распутницы.

1989 году был снят видеоклип на песню «Pourvu qu'elle soit douce», который продолжил сюжетную линию Милены Распутницы. Ролик произвел эффект разорвавшейся бомбы, и о скандальной певице Милен Фармер заговорили во всем мире. Триумф следовал за триумфом. Все следующие 4 альбома стали платиновыми. Уже в конце 1989 года Милен Фармер была признана певицей года. В 1994 году Фармер пыталась осуществить свою мечту – сыграть в кино. К именитым режиссерам обращаться не пришлось. Лоран Бутана сам снял фильм, в котором главную роль сыграла его муза. Картина «Джорджиана» вышла на экраны 5 октября этого же года и стала самым большим провалом и для новичка-режиссера, и для Милен-актрисы. Надломленная Фармер приняла решение переехать в США. В Калифорнии она выпустила новый альбом, в котором представила новый стиль, совсем не свойственный прежней меланхоличной и отстраненной Милен. Фанаты считали новые песни любимой певицы самым светлым периодом ее творчества. Однако сама Фармер признавалась, что в Америке она потеряла себя настоящую. Секс-дива вернулась к Лорану Бутана во Францию и продолжила совместное творчество, раскрывающее ее свободолюбие и уникальный нервический надрывный тон исполнения. И не пожалела, пятый диск певицы стал одним из самых успешных в ее карьере. Много шума произвел трек «Je te retiens l'amour», клип на который был отрицательно воспринят католической церковью из-за оскорбления чувств верующих, а по телевидению транслировали урезанную до 2 минут версию видео. До этого в копилке Милен уже был запрещенный клип на трек «Beyond My Control», в котором певица снялась обнаженной, а кадр ей пришлось делить с живыми волками. В начале 2000-х годов артистка выпустила 6-й студийный альбом и отправилась в мировой тур. Самым продаваемым стал сингл под названием «Fuck Them All», текст которому Милен написала лично.

В 2015 году певица выпустила 10-й студийный альбом, в который вошла исполненная дуэтом со Стингом кавер-версия легендарного трека «Stolen Car». Совместное выступление Стинга и Милен сопровождалось музыкальным клипом, в котором между певцами летают нешуточные искры страсти. Красивый видеоряд и проникновенное исполнение артистов понравилось мировой публике. Однако этому дуэту не удалось повторить славу сногсшибательной песни, которую Фармер записала вместе с американским артистом Моби. Трек «Sleeping Away», записанный в далеком 2007 году, буквально взорвал музыкальный мир. Невероятная электронная мелодия вместе с неземным исполнением Фармер и мужским вокалом Моби заняла первые строчки хит-парадов по всему миру. В России этот трек также долгое время возглавлял музыкальные чарты. Милен Фармер для российского слушателя яркая фигура и одна из немногих европейских артисток, поющих на французском, а не на английском языке.

0: Вы слушали рубрику «Музыкальный калейдоскоп». У микрофона был Алексей Корнев. До новых встреч в эфире.
1: Радио Тосна Плюс.
2: 70-79 УКВ.
1: Радио Тосна Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: В эфире социальная реклама на Радио Тосна Плюс.
4: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
5: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
4: Кто, если не мы?
3: Социальная реклама в эфире «Радио Тосна Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: «Гость у кафе».
1: В эфире социальная реклама на радио «Тосно плюс».
2: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
1: Социальная реклама в эфире радио «Тосно плюс».
0: Радио «Тосно плюс» 70,79 МГц.
3: Радио «Тосно плюс». Гармония жизни в музыке.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: Радио «Тост на плюс» 70,79 МГц.
3: Радио «Тост на плюс». Старые традиции, новые возможности.

0: странно. Не знаю, что сегодня со мной. Я смотрю на тебя, как будто в первый раз.
1: Слова, слова, опять слова, одни слова.
0: Не знаю, как сказать тебе.
1: Только слова.
0: Ты моя единственная любовь.
1: Красивых слов, счастливых снов прошла пора.
0: Сегодня и вчера.
1: Прошла пора.
0: Я думаю,

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Мы сами проживаем свою жизнь, каждый сам выбирает свой путь. Главное – прожить эту жизнь достойно. Родина – это где я родился, откуда не хочу уезжать, буду ее защищать. Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем, чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Дела важнее слов.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
3: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.

0: для футбола нужно хотя бы четверо.
1: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
2: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: Радио «Тост на плюс». 70,79 мегагерц.
3: Радио «Тост на плюс». Шаг навстречу хорошему настроению.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
4: Радио «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78. 02261 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Я Андрей Иванов, официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Наша задача – победить телефонных мошенников. Давайте сделаем это вместе. Помните, кем бы ни представлялся человек, каким бы убедительным он ни казался, если звучит просьба назвать цифры из сообщения, то это мошенник. Сделайте одну простую вещь. Кладите трубку. Без разговоров.
2: Генеральная прокуратура Российской Федерации. Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.
4: Бродя по улицам в раздумье и бесцельно, блуждая беглым взором вдоль высоких стен,

над крышами домов, на фоне неба бледном, я вижу целый лес чернеющих антенн. Антенны, антенны на вахте стоят и чутко внимают, что скажет им мир. А радиоволны поют, говорят:

Я помню армии, антенны полевые, приказы по войскам и песни.

Антенны, антенны на вахте стоят и чутко внимают, что скажет им мир. А радиоволны поют, говорят, и с ними поет весь мир.

несут антенны нам любимых песен звуки и вести добрые со всех земли концов. Сближают дружески протянутые руки антенны мирные над крышей.

поет весь эфир, а радиоволны поют, говорят, и с ними поет весь эфир.

впредь огнем пожизненно гореть.

0: главное.
1: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
2: Я не могу не согласиться с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, который сказал, что все, кто здесь, все, кто находится в зоне СВО, это все герои. Хотя люди, конечно, всегда разные, но мы находим общие точки. Мы здесь все братья, в общем-то. Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Безопасность России в надежных руках.
1: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
0: Радио ТОС на Плюс. 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

родилась в поле рожь, выросла до неба, отлежалась в закромах.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так. Потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
2: Радио ТОС на Плюс. 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

79 УКВ. Кто-то ходит на работу, а у нас сейчас суббота. Радио Тосно Плюс. Отдыхаем вместе и наслаждаемся хитами.

0: 89 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово,
2: но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: у кого.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Здравствуйте. Победа в Великой Отечественной войне – одно из основных событий в истории нашей страны. За победу сражались миллионы солдат на фронте, миллионы людей в тылу. Но наравне с людьми, солдатами в Великой Отечественной войне сражались животные и птицы. И сегодня я хочу представить вашему вниманию две книги, которые рассказывают о подвигах животных. У меня в руках книга Виктора Кокосова «Животные на войне». И здесь написано, как птицы и звери помогали нашей армии победить. Конечно, животные принимали участие в опаснейших военных операциях, доставляли важные грузы, работали минерами, разведчиками. И писатель Виктор Кокосов собрал огромный материал. Здесь и собаки, и кошки, ослы, о лошадях, лосях, голубях, верблюдах и даже об одном ослике. В этой книге вы узнаете, почему такой известной собаке Жульбарсу должна быть благодарна вся Европа, потому что эта собака, уникальная собака, она спасла замки Праги, соборы в Вене и дворец в Будапеште и была награждена медалью за боевые заслуги. И есть такой факт, что когда Сталин узнал о том, что эта собака не может участвовать в параде Победы 1945 года, он отдал приказ нести собаку на руках во время этого парада. Вот здесь такая картинка. На его кителе.

0: такая книга, и здесь еще очень интересный есть момент, памятные места, посвященные памяти животных на войне. В нашем родном городе Санкт-Петербурге, в парке Сосновка, есть памятник военным дрессировщикам и служебным собакам Ленинградского фронта. Также есть памятник фронтовой собаке в Москве. И во многих городах нашей необъятной родины, в Волгограде, Ростове-на-Дону, в Тюмени, в Санкт-Петербурге, еще раз повторюсь, и в Архангельской области. Вот здесь в этой книге есть такой перечень этих памятных мест. Еще одну книгу, которую я хочу вам представить, это уже третье издание книги, которое называется «Девичья команда». Еще у меня в руках еще одна книга о животных, которые помогали в годы Великой Отечественной войны. Эта книга, третье издание, называется «Девичья команда». Авторов этой книги давно нет в живых. Один из авторов, Самойлов, сам прошел тропами войны, а Петр Заводчиков был минером, подполковником. И здесь идет разговор об уникальной команде девчоночек, девочки в блокадном Ленинграде вместе с собаками спасали жизни людей, потому что эти собаки помогали в разминировании площадей и улиц блокадного Ленинграда. Ну что еще интересно в этой книге? В этой книге есть глава, которая называется «Красный бор». Это наш Красный бор Тосинского района. В свое время, осенью 41-го, немцы сходу ворвались в Красный Бор, но он почти не пострадал от боев. Это был веселый дачный поселок, расположенный на возвышенности за Колпино между станцией Поповка и Московским шоссе. Ярко окрашенные домики стояли среди могучих старых деревьев. И когда наши части выбивали фашистов из Красного Бора, поселок еще оставался почти целым. Но за несколько дней, прошедших после того, он до неузнаваемости изменился. Немецкая артиллерия била по нему, не переставая. Рушились дома, падали огромные бронзовые сосны. Улицы стали непроходимыми от воронок. То есть мы из этой книги еще узнаем материал, связанный с нашим Тосненским районом. Все эти книги есть в нашей библиотеке. Читайте и открывайте для себя страницы нашей великой истории.
1: Радио Тосна плюс 70,79 МГц.
2: Радио Тосна плюс
1: 70,79 УКВ.
3: В эфире социальная реклама на Радио Тосна плюс.
4: Дорогие жители Тосненского района, я Денис Беляев, председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
3: Социальная реклама в эфире «Радио Тосна плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

Летчики-наблюдатели, парашютисты-пожарные, десантники-пожарные авиалесоохраны Рослесхоза – надежный щит российского леса.

0: студии Наталья Храмова. Здравствуйте. Хрупкое перемирие на Ближнем Востоке под угрозой. Израиль нанес авиаудары по сектору Газа. Боеприпасы попали в жилую многоэтажку. По данным местных СМИ, 3 человека погибли, еще 20 пострадали. За ситуацией следит наш корреспондент Роман Бирюков. Роман, а какие военные цели преследовал ЦАХАЛ в этот раз?
1: Телеканал «Тосненское телевидение». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
2: Здравствуйте, вы смотрите информационный выпуск на телеканале «Тосненское телевидение». В студии для вас работает Михаил Михайлов. Героям отчизны вечный покой. В Чудском бору поисковые отряды из разных регионов России проводили в последний путь бойцов Красной армии. Подробнее обо всем расскажем в следующем сюжете.
3: 10 мая в деревне Чудской бор
1: технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
2: Здравствуйте, вы смотрите информационный выпуск на телеканале «Тосненское телевидение». В студии для вас работает Михаил Михайлов. Героем

Отчизны вечный покой. В Чудском бору поисковые отряды из разных регионов России проводили в последний путь бойцов Красной Армии. Подробнее обо всем расскажем в следующем сюжете. 10 мая в деревне Чудской бор

0: Это и борьба за правду. В современном мире, где все чаще пытаются переписать историю, поисковики возвращают нам реальные факты, судьбы, подвиги. Они не дают забыть, какой ценой досталась та долгожданная победа в 45-м, и напоминают: за каждым числом в статистике человек, отдавший самое дорогое, что у него было. Такими почестями акт восстановления справедливости и достоинства. Каждый военнослужащий, найденный спустя десятилетия, обретает вечный покой. А их родные, наконец, получают возможность прийти на могилу, положить цветы и сказать простое и искреннее «спасибо». Все это напоминание о том, что память не абстракция, а живое дело, требующее усердного труда, терпения. Люди готовы искать, помнить и хранить с почестями своих. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тоснинское телевидение, Чудской Бор.
1: 7 мая в Тоснинском районе прошел автопробег, посвященный Дню Победы. Участники проехали 9 локаций в наших поселениях, чтобы почтить память земляков, воевавших за Родину в годы Великой Отечественной войны.

0: Тучи ходят.
1: Автопробег, он как невидимая нить, тянется с одного места в другое. И все эти места пронизаны болью, силой, мужеством и храбростью наших бойцов. Павел Иванович защищал нашу страну. Воевал, освобождал станцию МГА.
2: Здесь шли бои, причем очень ожесточенные бои. В течение 3 суток полки 3 дивизии освобождали наш поселок. По своей ожесточенности ветераны говорили, что это были бои, сходные с боями за прорыв блока до Ленинграда. Сюда приходят с семьями, сюда приходят с портретами своих участников войны, членов своих семей.
3: Память – это самое главное, что должно быть у людей. И тем более память о таких сложных временах героических, когда была угроза нашей стране, нашей родине, и наши предки сумели отстоять ценой больших потерь человеческих жизней, большого горя и больших трудностей. Здесь стояла эсэсовская дивизия, испанская, и чтобы все понимали, что воевал тогда против Советского Союза не только Германия, а вся Европа. И хотят в очередной раз развалить нашу большую, великую родину. Очень важно помнить уроки истории и стараться, чтобы этого не повторилось.
4: Мы все вместе, едино собираемся с вами здесь, на нашем братском захоронении, и движемся по тем памятным местам, там, где захоронены люди, которые ковали победу.
5: Великая Отечественная война унесла очень много жизней. Красноармейцев, тружеников тыла, гражданских лиц. В Ленинградской области ежегодно находят останки более 2000 красноармейцев. И мы не исключение. На территории нашего поселения есть тоже 2 захоронения неизвестному солдату. И вот последнее захоронение у нас было, наверное, 3 года назад. Мы похоронили 13 бойцов Красной Армии, которые были найдены на территории Федоровска.
6: Это память. Это то самое малое, наверное, что мы можем дать, ну, отдать дань памяти вот тем победителям, да, советского народа, которые выстояли и выдержали все эти страшнейшие испытания войны. Поэтому, конечно, она, я надеюсь, будет очень красиво цвести.
7: О важности такого мероприятия говорить не приходится. Мне кажется, это то, что должно идти из глубины сердца. Не нужно мерить это категорией важности. Это должно быть, потому что это должно быть.
8: Я преданный патриот России. Я вспоминаю в этот момент своего прадедушку, которые прошли Вторую мировую войну полностью, но, к сожалению, не дожили до Дня Победы. Потому что получили оба очень сильные и серьезные ранения.
9: Для нас это в первую очередь сохранение исторической памяти и преемственности поколений. Очень важное событие для всей молодежи.

порядок в нашем районе. Глава Тоснинского района Александр Канцерев, заместитель главы администрации Игорь Цай и заместитель главы Тоснинского поселения Евгений Рябов торжественно вручили удостоверение. Благодарю наших жителей за идейную организованность. Всегда готовы помогать, потому что мы работаем вместе, отметил Александр Канцерев. В Ленинградской области подвели итоги 4-го профессионального конкурса на Кубок губернатора «Лучший шеф-повар 47-го региона». Победу одержала команда Тоснинского района, в которую вошли Никита Григорьев, Михаил Лобачев и Егор Сирота. В финале соревнований им предстояло продемонстрировать не только виртуозную технику, но и бережное отношение к традициям русской кухни, а также к наследию коренных народов Ленинградской области. Оценивало участников профессиональное жюри, которое отметило безупречное исполнение и оригинальность блюд тоснинской сборной. В качестве награды победителям вручили памятный кубок губернатора, медали и дипломы. Кроме того, команда получила сертификат на 150 000 рублей для покупок на одном из ведущих маркетплейсов.

0: Вот и половина мая уже позади, лето на пороге. Будем надеяться, что удастся вдоволь насладиться солнцем и отдохнуть. А сейчас предлагаем вам на ближайшие 10 минут вернуться в апрель с помощью традиционного дайджеста основных событий в Тоснинском районе.
1: 2 апреля на базе Красноборского центра муниципальный этап слета дружин юных пожарных. Две команды «Радищебицы пятая» и «Стремление к победе». 3 апреля в центре внимания сферы образования была гимназия номер 2 города Тосны, где в торжественной обстановке чествовали призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2025-26 учебного года. В этот же день в Тоснинской районной детской библиотеке состоялся книжный мост «Время для встречи и чтения», организованный в рамках проекта Ленинградской областной детской библиотеки «Открытое чтение без границ. Россия-Беларусь». 4 апреля во Дворце культуры города Тосна состоялся ежегодный вокальный фестиваль инженерной школы «Семь нот». На сей раз он прошел под девизом «Школьные годы чудесные», объединив на одной сцене учеников всех возрастов. 5 апреля в Дворец культуры ворвалась уже любимая для многих тоснинская танцевальная весна. 10 званий лучшего и заряжались положительными эмоциями. Прошла всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни». Перед стартом для всех желающих волонтеры-медики акции. В центре образования состоялся чемпионат пилотных воздушных судах. Все конкурсанты продемонстрировали высокий уровень мастерства. 9 апреля в молодежном центре Тоснинского района состоялся пасха зайчиков, который объединил молодых людей и серебряных добровольцев благотворительного. Кроме того, 9 апреля в Тоснинской центральной районной библиотеке прошла литературная встреча с символичным названием «Забвенью не подлежит», посвященная столетию со дня рождения выдающегося русского поэта Егора Александровича Исаева. В женской консультации города Тосна состоялся теплый душевный праздник, посвященный Дню беременных. Для будущих мам, ожидающих появления малышей, это событие стало подарком и возможностью провести время в уютной, почти домашней обстановке. 10 апреля в Тоснинском районе прошла всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Проводилась она уже в дешла литературная встреча с символичным названием «Забвенью не подлежит», посвященная столетию со дня рождения выдающегося русского поэта Егора Александровича Исаева. В женской консультации города Тосна состоялся теплый душевный праздник, посвященный Дню беременных. Для будущих мам, ожидающих появления малышей, это событие стало подарком и возможностью провести время в уютной, почти домашней обстановке. 10 апреля в Тоснинском районе прошла всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Проводилась она уже в

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Запомните, Центробанк не звонит гражданам и тем более не пишет им в мессенджерах.
2: Сотрудник полиции по телефону может только пригласить в подразделение.
3: Госуслуги не звонят гражданам. Не верьте тому, кто вам так представится.
4: И еще, правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга. Это не очевидный, но верный признак мошенников. Кладите трубку без разговоров.
5: Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».
6: «Радио ТОС на Плюс» 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: 29 УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
2: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
0: Радио ТОС на Плюс. 70,79 МГц.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: здоровья.
1: В эфире социальная реклама на радио ТОС на плюс.
2: Получил награду и

0: поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
1: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
0: Кто, если не мы?
2: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: ведь у КВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
0: На плюс 70,79 мегабайт.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: оно подходит для всех.
1: Радио ТОС на плюс 70-79 УКВ.
2: В эфире социальная реклама на радио ТОС на плюс.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на плюс».

Когда в пивную он входил, синеет море за бульваром, каштан над городом цветет. Наш Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. Но и молдаванка, и пересыпь обожают гостю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том, я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Фонтан черемухой покрылся, бульвар французский был в цвету, наш Костя, кажется, влюбился, кричали грузчики в порту. Об этой новости неделю везде шумели рыбаки, на свадьбу грузчики надели. Со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся пересыпь,

вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся Пересыль,

0: день и ночь гуляла вся Бересы. На веселой свадьбе моряка.
1: Радио ТОС на плюс. Ритм современности.

мной распахнуты, как души, открыты солнцу и ветрам поля.

и подышать тобой, моя земля. Весна, как юно, сердце растревожит,

0: Тосно, 18 часов.
1: Слушаешь радио Тосно Плюс?
2: Не слушай радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс.
4: Слушай радио Тосно Плюс.
3: Слушай наше радио.
1: Телефон прямого эфира 33-00-00-00-00.
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиоканала «Тосно Плюс» выпуск рубрики «Музыкальный калейдоскоп». У микрофона Алексей Корнев.
6: Милен Фармер – единственная современная французская исполнительница, чьи синглы 15 раз возглавляли национальный рейтинг «Top Singles and Tracks». Милен является самой высокооплачиваемой певицей Франции и рекордсмен по количеству бриллиантовых дисков. Милен Фармер – загадочная французская певица, прославившая свою страну на мировой музыкальной арене. Ее образ бунтарки, неземной женщины с ангелоподобным лицом и невероятным голосом привлекает поклонников по всему миру. В творческой биографии звезды были и взлеты, и падения, и пробы пера в других сферах деятельности, и знаменитые дуэты с популярными мировыми исполнителями. Артистка не ограничивает себя одним форматом музыки. Она пробует силы в разных жанрах, оставаясь при этом верной своей сути и уникальному стилю.

Милен Фармер, настоящая фамилия Готье, родилась в 1961 году, 12 сентября, в провинциальном канадском городке Пьерфонс в окрестностях Монреаля. Сюда семья ее отца Макса Готье переехала из Франции после подписания им контракта на строительство дорог и моста на плотине Мани-Куаган. Мать певицы, Маргарит Готье, работала секретарем, но после рождения старших детей, дочери Бриджит и сына Жана Лу, стала домохозяйкой. В Квебеке в семье Готье родился третий ребенок, дочь Милен Жанне. Второе имя девочка получила в честь бабушки Жанет, которая тоже переехала с семьей в Канаду. Первые 8 лет жизни Милен провела в Квебеке. Здесь она пошла в школу Святой Марселины, где ее учителями стали монахини. Но самым ярким детским воспоминанием звезда считает

на большие снежные сугробы, лужайки в саду Пьерфон и кленовый сироп, в который можно было макать пальцы, что всегда вызывало недовольство матери. В 1969 году контракт Макса с канадцами закончился. Многочисленная семья Готье, которая к тому времени успела пополниться еще одним ребенком, сыном Мишелем, вернулась во Францию, поселившись в пригороде Парижа Виль-д'Авре. Восьмилетняя Милен очень тяжело переживала смену обстановки. Мало того, что ей пришлось заниматься с логопедом, чтобы избавиться от квебекского акцента, так еще и сверстницы в школе относились к ней враждебно. Поэтому девочку-сорванца чаще видели в компании мальчишек, которые, так же, как и она, любили лазить по деревьям и совершать разные проделки. Воспитанием взбалмошной Милен занялась бабушка Жанет. В свое время она училась в Марсельской консерватории, поэтому привила внучке любовь к музыке, литературе и живописи. С ее подачи девушка принимала участие в вокальных конкурсах и не раз побеждала. Вместе они часто навещали знакомых бабушки, которые лежали в больнице. После смерти Жанет внучка продолжила эту традицию. Каждое воскресенье она навещала детей-инвалидов в больнице Гарше.

Лето юная Милен часто проводила в Бретани, на ферме своей второй бабушки. Здесь будущая звезда пристрастилась к верховой езде. Прозанимавшись 5 лет, она мечтала стать конным инструктором в национальной школе «Cadre Noir de Saumur» и посвятить свою жизнь лошадям. Но в 17 лет приоритеты в жизни девушки диаметрально изменились. Она решила стать актрисой. Милен шла к цели напролом. Она бросила лицей, будучи уже в выпускном классе, и уехала в Париж, чтобы начать учебу в театральной школе «Флоран». Рассчитывать на финансовую поддержку родителей не приходилось. И чтобы оплатить обучение в престижной театральной школе, девушка перепробовала ряд профессий. Продавала обувь, была помощником дантиста и даже ассистентом у врача-гинеколога. Потом устроилась в модельное агентство и не пропускала ни один кастинг на съемки для каталогов или роли в рекламе. Но самым большим достижением в этой области Милен считала съемки в телевизионных рекламных роликах IKEA и Fiskars. Именно в модельном агентстве произошла встреча Милен и молодого амбициозного композитора и режиссера Лорана Буттона. В сотрудничестве с Жераром Дааном он создал композицию о подростках, бунтующих против всех запретов, особенно сексуальных. Нужно было только найти новую вокалистку, которая не просто исполнит песню, а превратится в эту бунтарку. Милен стала идеальной кандидаткой, тем более, что у нее за плечами уже были победы в вокальных конкурсах. Еще до выхода сингла Милен заставили преобразиться. Она не только стала рыжеволосой бестией, но и поменяла фамилию с Готье на Фармер в честь любимой актрисы Франс Фармер. Мятежная звезда Голливуда в 30-е слыла капризной бунтаркой с дерзким характером и пристрастием к алкоголю. Буттона считал Милен такой же, девушкой с другой планеты. Дебютная песня новоиспеченной подопечной Лорана стала лидером продаж 1984 года. Певица жалела только об одном – ее отец, умерший за 2 года до этого, не увидел ее успеха. Потом был выход первого альбома и скандальный 11-минутный клип на песню «Либертин», в котором юная звезда предстала перед зрителями в роли настоящей распутницы.

1989 году был снят видеоклип на песню «Pour vous qu'elle soit douce», который продолжил сюжетную линию Милены Распутницы. Ролик произвел эффект разорвавшейся бомбы, и о скандальной певице Милен Фармер заговорили во всем мире. Триумф следовал за триумфом. Все следующие 4 альбома стали платиновыми. Уже в конце 1989 года Милен Фармер была признана певицей года. В 1994 году Фармер пыталась осуществить свою мечту – сыграть в кино. К именитым режиссерам обращаться не пришлось. Лоран Бутана сам снял фильм, в котором главную роль сыграла его муза. Картина «Джорджиана» вышла на экраны 5 октября этого же года и стала самым большим провалом и для новичка-режиссера, и для Милен-актрисы. Надломленная Фармер приняла решение переехать в США. В Калифорнии она выпустила новый альбом, в котором представила новый стиль, совсем не свойственный прежней меланхоличной и отстраненной Милен. Фанаты считали новые песни любимой певицы самым светлым периодом ее творчества. Однако сама Фармер признавалась, что в Америке она потеряла себя настоящую. Секс-дива вернулась к Лорану Бутана во Францию и продолжила совместное творчество, раскрывающее ее свободолюбие и уникальный нервический надрывный тон исполнения. И не пожалела, пятый диск певицы стал одним из самых успешных в ее карьере. Много шума произвел трек «Je te retiens l'amour», клип на который был отрицательно воспринят католической церковью из-за оскорбления чувств верующих, а по телевидению транслировали урезанную до 2 минут версию видео. До этого в копилке Милен уже был запрещенный клип на трек «Beyond My Control», в котором певица снялась обнаженной, а кадр ей пришлось делить с живыми волками. В начале 2000-х годов артистка выпустила 6-й студийный альбом и отправилась в мировой тур. Самым продаваемым стал сингл под названием «Fuck Them All», текст которому Милен написала лично.

В 2015 году певица выпустила 10-й студийный альбом, в который вошла исполненная дуэтом со Стингом кавер-версия легендарного трека «Stolen Car». Совместное выступление Стинга и Милен сопровождалось музыкальным клипом, в котором между певцами летают нешуточные искры страсти. Красивый видеоряд и проникновенное исполнение артистов понравилось мировой публике. Однако этому дуэту не удалось повторить славу сногсшибательной песни, которую Фармер записала вместе с американским артистом Моби. Трек «Sleeping Away», записанный в далеком 2007 году, буквально взорвал музыкальный мир. Невероятная электронная мелодия вместе с неземным исполнением Фармер и мужским вокалом Моби заняла первые строчки хит-парадов по всему миру. В России этот трек также долгое время

возглавлял музыкальные чарты. Милен Фармер для российского слушателя яркая фигура и одна из немногих европейских артисток, поющих на французском, а не на английском языке, которая стала любимицей целых поколений, особенно так называемого поколения MTV. Ее музыка пришлась по вкусу русскому зрителю, а клипы загадочные, агрессивные, иногда мистические и всегда оригинальные буквально вклинились в народную память. Образ Милен Фармер драматичный, резкий, неземной, тоже очаровал жителей страны. В России у артистки множество поклонников, концерты Фармер собирают аншлаги. За свою карьеру певица выпустила ряд музыкальных альбомов, часть из которых получили статус платиновых и бриллиантовых. Диски Фармер раскупали по всему миру. На протяжении всей карьеры она оставалась одной из самых известных французских певиц в мире.

0: Вы слушали рубрику «Музыкальный калейдоскоп». У микрофона был Алексей Корнев. До новых встреч в эфире.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
4: В эфире социальная реклама на Радио Тосно Плюс.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
4: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так. Потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: Радио «Тост на плюс» 70,79 МГц.
3: Радио «Тост на плюс». Птица счастья завтрашнего дня.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Выиграли приз. Оплатите комиссию.
2: Я в беде, спаси, переведи деньги.
3: Срочно переведите деньги.
1: На защищенный счет.
4: Знакомо? Это уловки мошенников. Их цель – ваши реальные деньги. Что делать? Не вступайте в разговор. Не объясняйте. Не переводите. Просто прекратите общение. Никаких комиссий и спасений. Ваша безопасность в ваших решениях.
5: Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».
6: «Тосно Плюс» 70,79 мегагерц.

0: Тосно, 19 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте. Победа в Великой Отечественной войне – одно из основных событий в истории нашей страны. За победу сражались миллионы солдат на фронте, миллионы людей в тылу. Но наравне с людьми, солдатами в Великой Отечественной войне сражались животные и птицы. И сегодня я хочу представить вашему вниманию две книги, которые рассказывают о подвигах животных. У меня в руках книга Виктора Кокосова «Животные на войне». И здесь написано, как птицы и звери помогали нашей армии победить. Конечно, животные принимали участие в опаснейших военных операциях, доставляли важные грузы, работали минерами, разведчиками. И писатель Виктор Кокосов собрал огромный материал. Здесь и собаки, и кошки, ослы, о лошадях, лосях, голубях, верблюдах и даже об одном ослике. В этой книге вы узнаете, почему такой известной собаке Жюль Барсу должна быть благодарными вся Европа, потому что эта собака, уникальная собака, она спасла замки Праги, соборы в Вене и дворец в Будапеште и была награждена медалью за боевые заслуги. И есть такой факт, что когда Сталин узнал о том, что эта собака не может участвовать в параде Победы 1945 года, он отдал приказ нести собаку на руках во время этого парада. Вот здесь такая картинка на его кителе. Вот такая книга, и здесь еще очень интересный есть момент, памятные места, посвященные памяти животных на войне. В нашем родном городе Санкт-Петербурге, в парке Сосновка, есть памятник военным дрессировщикам и служебным собакам Ленинградского фронта. Также есть памятник фронтовой собаке в Москве. И во многих городах нашей необъятной родины, в Волгограде, Ростове-на-Дону, в Тюмени, в Санкт-Петербурге, еще раз повторюсь, и в Архангельской области. Вот здесь в этой книге есть такой перечень этих памятных мест. Еще одну книгу, которую я хочу вам представить, это уже третье издание книги, которая называется «Девичья команда». Еще у меня в руках еще одна книга о животных, которые помогали в годы Великой Отечественной войны.

0: Эта книга, третье издание, называется «Девичья команда». Авторов этой книги давно нет в живых. Один из авторов, Самойлов, сам прошел тропами войны, а Петр Заводчиков был минером, подполковником. И здесь идет разговор об уникальной команде девчоночек, девочки в блокадном Ленинграде вместе с собаками спасали жизни людей, потому что эти собаки помогали в разминировании площадей и улиц блокадного Ленинграда. Но что еще интересно в этой книге? В этой книге есть глава, которая называется «Красный Бор». Это наш Красный Бор Тосинского района. В свое время, осенью 41-го, немцы сходу ворвались в Красный Бор, но он почти не пострадал от боев. Это был веселый дачный поселок, расположенный на возвышенности за Колпином между станцией Поповка и Московским шоссе. Ярко окрашенные домики стояли среди могучих старых деревьев. И когда наши части выбивали фашистов из Красного Бора, поселок еще оставался почти целым. Но за несколько дней, прошедших после того, он до неузнаваемости изменился. Немецкая артиллерия била по нему, не переставая. Рушились дома, падали огромные бронзовые сосны. Улицы стали непроходимыми от воронок. То есть мы из этой книги еще узнаем материал, связанный с нашим Тосненским районом. Все эти книги есть в нашей библиотеке. Читайте и открывайте для себя страницы нашей великой истории.
1: Радио Тосна плюс 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом? И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: фанера со шпагой.
1: Такой сразу романтический, далекий, отсутствующий взгляд, который рассказывает о том, что должно происходить. А поскольку она это видит визуально, тут же и отсюда подходит она, а он достает шпагу, и у нее тут уже все происходит. Потом нужно это перевести в актерский язык и попытаться угодить.
0: В следующей части программы вы узнаете, почему Светлана Дружинина отказалась играть в своем фильме, за что красавица Лютаева получила выговор от режиссера и пощечину от Боярского, и как рождались музыкальные хиты фильма «Гардемарины вперед».
2: Ну, здравствуй, голубь мой. Хорош.
0: Это роскошное платье Анны Бестужевой.
3: Телеканал «Тосненское телевидение». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
0: «Гардемарины вперед».
2: Ну, здравствуй, голубь мой. Ах, хорош.
0: Это роскошное платье Анны Бестужевой.
3: Телеканал «Тосненское телевидение». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Это оборвавшаяся жизнь, семья, мечты, которые принесли в жертву ради общего будущего. Работа поисковых отрядов – это и борьба за правду. В современном мире, где все чаще пытаются переписать историю, поисковики возвращают нам реальные факты, судьбы, подвиги. Они не дают забыть, какой ценой досталась та долгожданная победа в 45-м, и напоминают: за каждым числом в статистике – человек, отдавший самое дорогое, что у него было. Захоронение останков с воинскими почестями – акт восстановления справедливости и достоинства. Каждый военнослужащий, найденный спустя десятилетия, обретает вечный покой. А их родные, наконец, получают возможность прийти на могилу, положить цветы и сказать простое и искреннее «спасибо». Все это напоминание о том, что память не абстракция, а живое дело, требующее усердного труда, терпения и сердца. Пока есть люди, готовые искать, помнить и хранить с почестями своих героев, жива и сама страна, а их родные, наконец, получают возможность прийти на могилу, положить цветы и сказать простое и искреннее «спасибо». Все это напоминание о том, что память не абстракция, а живое дело, требующее усердного труда, терпения и сердца. Пока есть люди, готовые искать, помнить и хранить с почестями своих героев, жива и сама страна.

0: себе тактически
1: не нужно мерить это категорией важности. Это должно быть, потому что это должно быть.
2: Я преданный патриот России. Я вспоминаю в этот момент своего прадедушку, которые прошли Вторую мировую войну полностью, но, к сожалению, не дожили до Дня Победы, потому что получили оба очень сильные и серьезные ранения.
3: Очень важное событие для всей молодежи, и я очень рада, что являюсь участником этого события. Я призываю всех почаще посещать такие места, потому что именно так мы сохраним историю нашей страны, и молодое поколение никогда не забудет подвиг своих предков.
4: Она олицетворяет победу. В Федоровском прошла всероссийская акция «Сирень Победы». Как известно, пышные букеты дарили девушки воинам-победителям, а также с ними встречали на станциях поезда с возвращающимися героями из Берлина. Сирень стала символом теплого победного мая 1945 года. И уже традиционно в преддверии Дня Победы по всей стране жители высаживают новые кусты.
3: Такие места, потому что именно так мы сохраним историю нашей страны, и молодое поколение никогда не забудет подвиг своих предков.
4: Она олицетворяет победу. В Федоровском прошла всероссийская акция «Сирень Победы». Как известно, пышные букеты дарили девушки воинам-победителям, а также с ними встречали на станциях поезда с возвращающимися героями из Берлина. Сирень стала символом теплого победного мая 1945 года. И уже традиционно в преддверии Дня Победы по всей стране жители высаживают новые кусты.

Победу одержала команда Тоснинского района, в которую вошли Никита Григорьев, Михаил Лобачев и Егор Сирота. В финале соревнований им предстояло продемонстрировать не только виртуозную технику, но и бережное отношение к традициям русской кухни, а также к наследию коренных народов Ленинградской области. Оценивало участников профессиональное жюри, которое отметило безупречное исполнение и оригинальность блюд тоснинской сборной. В качестве награды победителям вручили памятный кубок губернатора, медали и дипломы. Кроме того, команда получила сертификат на 150 000 рублей для покупок на одном из ведущих маркетплейсов.

Вот и половина мая уже позади, лето на пороге. Будем надеяться, что удастся вдоволь насладиться солнцем и отдохнуть. А сейчас предлагаем вам на ближайшие 10 минут вернуться в апрель с помощью традиционного дайджеста основных событий в Тоснинском районе. 2 апреля на базе Красноборского центра муниципальный этап слета дружин юных пожарных. Две команды Радищевицы 5-й и стремление к победе. 3 апреля в центре внимания сферы образования была гимназия номер 2 города Тосны, где в торжественной обстановке чествовали призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2025. В этот же день в Тоснинской районной детской библиотеке состоялся книжный мост «Время для встречи и чтения», организованный в рамках проекта Ленинградской областной детской библиотеки «Открытое чтение без границ. Россия-Беларусь». 4 апреля во Дворце культуры города Тосна состоялся ежегодный вокальный фестиваль инженерной школы «Семь нот». На сей раз он прошел под девизом «Школьные годы чудес». 5 апреля музыкой, ритмом и энергией в Тоснинская танцевальная весна. Десятки хореографических коллективов боролись за... Также 5 апреля в Тоснинском городском парке прошла всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни». Перед стартом для всех желающих волонтеры-медики в Любанском центре образования состоялся чемпионат в пилотных воздушных судах. Все конкурсанты продемонстрировали высокий уровень мастерства. 9 апреля в молодежном центре Тоснинского района состоялся пасхальный зайчиков, который объединил молодых людей и серебряных добровольцев благотворительного. Кроме того, 9 апреля в Тоснинской центральной районной библиотеке прошла литературная встреча с символичным названием «Забвенью не подлежит», посвященная столетию со дня рождения выдающегося русского поэта Егора Александровича Исаева. В женской консультации города Тосна состоялся теплый душевный праздник, посвященный Дню беременных. Для будущих мам, ожидающих появления малышей, это событие стало подарком и возможностью провести время в уютной, почти домашней обстановке. 10 апреля в Тоснинском районе прошла всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Проводилась она уже в 10 апреля. Легенда, локомотив, крейсер и марафонщик – все эти и многие другие похвальные выражения – конечно же, о Вадиме Викторовиче Семенине, председателе районного совета ветеранов, по случаю 90-летия которого 10 апреля в Тоснинском ДК звучали громкие аплодисменты и теплые поздравления. Будущих защитников Отечества прошла традиционная спартакиада до призывной молодежи, смотр сил, проверка на прочность и, конечно же, важный этап в патриотическом воспитании подрастающего поколения. А в многофункциональном молодежном районном центре царила атмосфера истории и науки, ведь там прошла масштабная интеллектуальная викторина, посвященная Дню космонавтики. В торжественной обстановке губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл запуск новой линейной дорожной карьерной техники на заводе «Тосна». Предприятие, ранее простаивавшее после ухода иностранного инвестора в 2022 году, вновь приступило к работе. 11 апреля во всем мире отмечается одна из самых скорбных и в то же время героических дат в истории человечества – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. По этому случаю в поселениях прошли памятные мероприятия. 12 апреля в Тоснинском дворце культуры состоялся открытый фестиваль военно-патриотической композиции и песня «Как память жива». Это сапожные карьерные техники на заводе «Тосна».

Предприятие, ранее простаивавшее после ухода иностранного инвестора в 2022 году, вновь приступило к работе. 11 апреля во всем мире отмечается одна из самых скорбных и в то же время героических дат в истории человечества – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. По этому случаю в поселениях прошли памятные мероприятия. 12 апреля в Тоснинском дворце культуры состоялся открытый фестиваль военно-патриотической композиции и песня «Как память жива». Это событие

постов и профессий. 23 и 24 апреля в бассейне «Лазурный» состоялось одно из самых ожидаемых событий весны – первенство Тоснинского района по плаванию «Золотая рыбка». 24 апреля в Тоснинском районе прошла всероссийская акция «Диктант Победы». Масштабные мероприятия, посвященные сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, объединило жителей по всей стране. В Тоснинском дворце культуры 24 апреля состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления «Золотая рыбка». 24 апреля в Тоснинском районе прошла всероссийская акция «Диктант Победы». Масштабные мероприятия, посвященные сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, объединило жителей по всей стране. В Тоснинском дворце культуры 24 апреля состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню местного

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
3: «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

невозможно прожить без печали. Но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет для вас. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали

0: Я хочу, чтобы звонки счастливые всюду слышался смех детворы, чтобы девушки были красивы, чтобы юноши были мудры. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал.
1: Вечера без радио кажутся такими долгими. Радио Тосно Плюс. Мы работаем для вас.

что ее ждет так много некрасивых историй, и что она еще не раз себе точно проспорит, что у нее будут соцсети, тысячи сториз, в которых будут отмечать ее главные раны, и что все это будет делать ее уязвимой. А через время она спрячется за свои шрамы, потом еще через время.

0: В эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: Радио «Тост на плюс». 70,79 мегагерц.

Целовал его слепой расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетике прозрачном дырка у меня, и все

Я в мусоропровод бросил два своих ключа, и к тебе я точно этим летом не вернусь. Я хожу в кино и в парк культуры по ночам, а ты вернулась с моря. Я вчера видел, словно прошлой жизни, посмотрел видео.

которой не было ни дня фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.

0: радио. Тосно плюс. Радио. Тосно плюс.
1: Судьба, удачи.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда тебя пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает. Это он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы все стоим друг за другом.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Наше дело правое.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: сейчас.
1: В городе Тосно 23 часа.
2: Вы слушаете радио Тосно Плюс. Тосно Плюс.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всех.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Все парни знают, для чего мы здесь. Поэтому самоотверженно действуют. Я действительно чувствую на своей семье. Государство им помогает. Положительное отношение местного населения чувствуется всегда. Оно в мелочах, но ты его чувствуешь. У нас есть чем гордиться. Действительно, наши военные показывают высокий моральный дух.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Мы пехота. Там, где мы стоим, за нами начинается Россия всегда. Где мы встанем, там Россия.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

никуда б мои дни не летели. А тебя, милый край, не забыть. Я стоял у твоей колыбели. Ты после меня будешь жить.

слегка. Hello, стюардесса, привет, стюардессе, несется на всех.

подругу он звал из гнезда. Но молчанием ответила птице беда. Улететь в

и вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась

свет для него, для него. Я дышу, смеюсь, пою, улыбаюсь.

0: Послушай, быть может, все это и к лучшему.
1: Не знаю, что сказать тебе. Не знаю. Не телефон на это.

0: сказать тебе? Не знаю.
1: Те, кто мечтает днем, знают о многих вещах, которые спасают от тех, кто мечтает только ночью.